0: Ты знаешь что? Я мечтаю, что меня жил кокер спаниель.
1: Кокер.
0: Потом обязательно ирландский сеттер, обязательно два французских бульдога, значит, бультерьер.
1: Бультерьер это?
0: Бультерьер.
1: Такой. Это гибрид.
0: Нет, бультерьер это у генерала Паттона был такой, который разбил Ромбеля. Вот. Потом, конечно, обязательно несколько пятнистых оленей.
2: That was some intercepted audio of the state-sponsored covert operation to interfere with the Rosa Trilli. The contest, that is, obviously. You heard it here first, Fresh FM. This was recovered from a tape found in the tape deck of an old ladder that was dumped down in Founders. Collapsed there recently. The ladder, not Founders. But they are kind of one of the same. Amazing what you find.